0: Сколько?
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Да, it's Вайлкен Бауэр. Все на день это фуват мир коншауэр. Бау Радио.